0: Discount 209, right heading 200, back to final approach call. Discount 6000.
1: Alright, I'm heading 200 to San Mate, 6000, Senior 209.
0: M-someone 666
1: maintain 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Super. Descending level 150, Airbus 380 information confirmed.
2: Emir 318, okay, approach, emission is Golf, change 2992. Expected is Yankee 16, right approach.
0: 2992, ILS Yankee 16, right approach, Emir 318.
2: Emir 318, KBS Swamp, November arrival.
0: Next, November arrival, Emir 318.
2: Orange Line 18, contact Tokyo Radar, 120, destination 2.
3: 1202, Orange Line 18.